0: Re tsiringi sankan haje tina chu warkum dhani tiringam jigin ti tsamban di nang shikun warkum de kiyo ka tina chu warkum din choni na chun chantung waga tiringa dan shikun dhun odoma bamchit di kaabar kalam di nirin shay di nretik shay jimbe gandung dhari. Ti chengi da chukpur kan choni na yin ngipar da chu warkum di da chertangi ra dan di di jingi dian chan chun nga si shaykun u jebshin da chur tonka ga warkum din choni na yin dan da mu ga ngi tan dhani da khun chungin da dan kula su kukur nyon warkum di chingram da dian jik kishkun dhani chik zabzu ra tang tar shir gosa hachang ma yoni da mu ga chala su kundung dhari ra. Сагпартын цоны нара янг чу дар тонкаг дирким дэ чин айтам дэ жун ка цан нара да тан дэ мугын хансл лас хонда ёк ти чин гэ да тук бур га нэ пертэн дэ мугын шун дани зав зура тан тури да тан итан дэ чун да хачан га чи га ти чин гэ да ачу вар кым дэ цоны на чэ дэ нэ га дан ши кэн дэ тан дэ чи дэ зун чэ дэ чин дэм дэ тотэм ра чин гэ дэм дэ нян тук ба дэ ма бам чин дэ чи кэм да дан ши на чу тон ка гэ тин дэ цоны на чин дэм дэ дэн чэ шун дани зав зура тан тун да ган да шид го гэ дэ мугын тэ нэ га чи шип дэ ка дэ ша ки дэ я дэ ма мчэ дэ чу дэ мо ина Rengā dēmō yīntēnā tērāngu shēwā gā tēsāng gā tūndanī ngā tsū tātūng gā karam dē pēmno tūkmar dā nyāng tūkpān tūkjī chē shēwā yīn.
1: Yā.
0: Tēnā chū wārkum dēn sōnyi nā tōnkā gā tīsikān dā wārkum dē kīyō kī tēnā chū wār tōnkā gā tīsikān dā gā tāng rūgpā gā ngītān dā nā ngā tsū kālō nā bā gā nā mrā dēn jā kā shūngdā nā
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱥᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱜᱢᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱭᱚᱢᱤᱛ ᱪᱤ ᱡᱤᱛ ᱛᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱚᱫᱨᱮ ᱢᱚ
0: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱚᱱᱤ ᱤᱭᱟᱹᱥᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱ ᱛᱮᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱫᱨᱮ ᱡᱤᱛᱤᱠ ᱠᱩᱨᱜᱮ ᱛᱮᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱮᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱢᱫᱮ ᱜᱮᱫᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱜᱚ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱚ ᱭᱟᱜ ᱪᱚᱜᱛᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱥᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱚ ᱦᱢᱤᱛ ᱛᱷᱟᱢᱟᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱦᱤᱜᱚ ᱡᱤᱥᱚ ᱚᱫᱨᱮ ᱢᱚ
0: ᱱᱮ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱫᱤᱝᱜᱮ
1: ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱫᱟᱡᱤ ᱠᱟᱱᱡ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱱᱤᱨᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱞᱩ ᱡᱟᱢᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱡ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱛᱮ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱥᱚᱠᱛᱟᱱ ᱡᱚᱛ ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤᱭᱤᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱱ ᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱭᱮᱜᱚ ᱡᱚᱛ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱛᱤᱢ ᱫᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱟᱜ ᱴᱟᱠ ᱪᱟᱞ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱱᱥ ᱪᱤᱱ ᱨᱚ ᱛᱷᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱫᱟᱱ ᱜᱚᱡᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱦᱟᱜ ᱫᱩᱥᱮ ᱫᱚᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱮᱝᱜᱟᱡᱮ ᱜᱚᱱᱫᱩᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟᱥᱟᱫᱟ ᱫᱤᱢᱤ ᱭᱟ ᱧᱮᱝᱠᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱜᱚᱥᱟᱢᱟᱝ ᱢᱚ
0: ᱱᱮᱫᱤᱝ ᱜᱮᱫᱤᱝ
1: ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱭᱟᱠᱷ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱭᱟ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱝᱜᱮ ᱫᱚᱠᱥᱟᱝ ᱭᱚ ᱢᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱟ ᱭᱚ ᱢᱮ ᱛᱟᱢᱟᱫ ᱛᱟᱥ ᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱢᱮ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱨᱚᱱᱟᱭᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱦᱟᱱ ᱛᱚᱜ ᱢᱚ
0: ᱱᱮᱫᱤᱝ ᱜᱮ
1: ᱱᱤᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱤᱱ ᱥᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱱᱤ ᱠᱟᱵ ᱫᱤᱢᱤᱭᱟ ᱤᱱ ᱨᱮ ᱴᱚᱠ ᱪᱮᱨᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱡᱤᱵᱡᱮᱱ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱟᱪᱟᱜᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱴᱚᱴᱟᱝ ᱛᱚᱱᱤ ᱧᱮᱢᱮ ᱴᱚᱴᱟᱝ ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱥ ᱠᱚ ᱛᱤᱢᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱜᱚᱭ ᱱᱤᱵᱟᱨᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱚᱫᱨᱮ ᱫᱤᱥᱤᱜ ᱭᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱜᱨᱟ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱯᱟᱥᱚᱱ ᱫᱤᱢᱤ ᱪᱮ ᱤᱡ ᱱᱤᱢᱟᱥᱚ ᱪᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵ ᱡᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱜᱤᱱᱫᱤᱢᱤ ᱤᱱᱥᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱚ

0: ཤབ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: དེ ཡེ་ཏོ་ཝོ་ནི གང་ཆ་ཡིན
0: ཀྲུང་པོ་ ཆོང་ཆོང་ཐོ ད་ད་ཆེ་ཆོ ན་ཆོང་སི་པི གཏ་ལེན་ཅན་ཅོ ཅི་པ་ གཏ་ཅི་ཅོ ཚན་པར་ཤི་དོ ང་ཆོ་ཉ་དེ ད་མ་ཅན་ཅན་པི ཟན་ཅོ་རུ
2: Yana chung chubo so che chi hisil tara tipa garchi ka chamba chungunda injina chubo chung chung so ge hrtam harchi ge thakun juntung umsa ge hrtagwa chung chung zirila. Ya dina dirung za basung ninga na chung shibir ga chil tatung linsin da jil da tangi linsin tatung gash galim ni chorong ni jishe kiwi hrtam jil tanga zhung shepa tang hrtam kui dhukwa tang kamsir kakhla sukwa bjirg shali yang nang ge hrtam harchi ge thakun juntung umji serkin yang nan dishwa jangwa shekin ge chubo chung chung yu na harchi ленсин татун гэрг лэмла пепер галсэж ленсин татун кэнг кабрангжэн тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн нарнгатан тэгэдэн чиг тэгсэм нэргэ сэмдэн тэгэну тупо чонгчонг цамаг ялла сауи резон ёла Редина теренге типа гарчик самба чөмөндөгүнга томур ачо цамаг лобжго чөмчөн зыкшэн ног лобчөн томи шэпасэни шэпа тонзга гачи ням гэчгэнэн
3: Я та чиго сена терон не мазон они го сена майм лобчазон чого сена капте кевазон зон сымдым дине мачел кынзым дингу мачахи денэг пымзым чукпи не манде я ри чочо гуа нанда че гуа гунда мача маканда нирда ной чанмыре гоне ди оно менде нанон дитэ мен ба мен греседжи я анги тө тө тумо сан тө са тумо да мата маканда чину кэнже тэ саре са тумо тэ жеме чена кам дитэ тоа тон греседжи Ya, in kirkir mayam lop chakir, mayam lop chandar ma chwe ma kanna khwe hiru no yin chung khore, chan mayam lop lang men jana nga imo nang ka gamo yin se je. Ya, ta chwe pasir chini dangu iri, to pa ngu wa tepa wa iri, she pa e, zong si she iri tam chino yi te drum tsika mendo lkitsa. She sha tun chan yo u kong yin zi na amara ma ne nyam chi ini, apara tsamba nyam chuk ini, nga wo chik na ma tuk ma zika she chin chishuwaan dhori she jing se je.

0: Яжгуулханжи дарта дэрэнгэлээ цэндий цамбаадан бүл хувсунгүй жашайланг цамбаандын ашиг жүйлдаг. Гүнэн цамжуржи баан үзэнда дэрэнгэл хувсунгүй жашайланг цамбаандын адара нэрмүн малу үкэндана рэвзэнби дал хумжан хум илгэрчм жандархка баар ngаваандаг мжигэмжийнда тону юка тэдана дадангфтан би дэрэнгэлээ цэндав жилид али янди чок сарга ангтан бүл хумкэнг мамжан жамбаг тума Самуга янжчирчаад нэм томжон нэм томжон жамбаг тума гаржилэн цу дэнига дэрэн гэлэйцэн нэргэлэм дэйшиг дали ранранг самчин дэ чин ян кунаан би нянам дэ рангник кэргэ жэрэндунзэгэ чээ нүм цэлгэ ян датангэн жанрам дэй чуула тумара гамангзэг сигу нүм цэгэ дэбжинга кэргэн зафтан гэргэн гамангзэг картэл нэтэл зафтан гэ югни дан дамуга кэргэ шангэлэ югазэг бэсэн бар хэдэ дана дан дэгэн зафтан гэргэн гэн лала жара гэн хэу намкан дэ нэгаян дэрэн гэлэйцэн татун кэн гэргэлэм дэ дэнси юл Тэгэ тарка барган цутанзга тэгэ тарнга янчлын жина тарын барган да музык песен бар. Тэгэ шанган да музык пену жэрэм гэ түнийн та сагныг коригддын хөтэн ба та нин жина лувжас усун цун шэ жина рал хөтгөн ба гэ шигцэлдэн да ни шанган да му тэн бил хөрийн квагра лума нам гэ кэргэ төвжүн гэ цун ба нева гэ талайн хэрчин мамын баз гэ жиг юу нура нева мамын баз гэ тун уну шал мар гэ бар тэгэ ян чиг да зу тула чу жилэн зги жил та на та та лэсэн татун кэн гэ хэрклэм дэв жилэн дэ гани гэн хау нам кан дэ аркалам дичүйл ганам цуну шэжина тата малу өргран арчун кил тэнэн жонцэр нэн туг өргэм жон мэргэл хумжандаг лувцуугэн ганам жиюк тэг тэрэнгэлэ цэндэв жиланд гани ганага кадас гичүйл вэй
1: о дөнзмба дэмо
0: о дэмо дэмо гана чу дэмо
1: дэмо
0: Рита, карцан тэрэнгдэй лувгүүх сарваазг нгүүхцум гүүнэр тэг жачи гэргэн амбан цунүшээчин асжигий комгэ мэджи чигжиг мэгсэл гэд эркабзгэр янаян чул хүрин жэрхэ лэйцэнг ревавсаа джинаачи намбаг рэнд тангавланг дали тэрэнг лэйцэндав жэдэй кавдай жүгү гуркэмдав сэн нүү дэцэндав за нүү нянтахбаан нэг гуаджин чэсэн нэг нэгэла.
1: Я чумэнгэ я.
0: Riga na tani ta chum chanam so so jete ja chi nyam khna ba zura rgo jere go yo jere tege ta chi chur malo wor gran chung khlan dana dabzim bi malo khe ge thum jang thum il khir chum jan der ka ba nga ban de pesim bari yang di chula ta gan la chi khol hop ta ga ra thoma kang mang zig si go no ma chege yang kan la kan chum ge tam ri ra yo qa thobo khe ta ge chi ge thum nam ba la tem ri sin de gin
1: ya ya ko den chi
0: ri Riga na tani та тэрэнгэл эцэндэв жили дали тэрцум жандар дармалу кына дэвзэн би хумжон хуми тэрцум жандар дэ мэнгэр шкабарнга бисэн бари ди тана та шангын дэмүз гэрпи жэрэм гэ чунар ка хыркан л гамаз юну фшэл марге варэ та шангын дэ пилатын жэти яг нивайн мамын баз гэ тонг юу чэрэ дэг яг дэг гэрг нива гэ тунда тата яг дэг лома нам гэ хувжун ра канчи та гэ жи жэрдэг пежи яг дэг жи гэ мак гэ чэг тэпсэ кала ка та зуч мүзэр гэ нэг тани каптаз гэна
1: Ri ta su ni malu sakik kendi ke lomdong loma ke sum dandan da ta nga tanga nga ta tong mo. Ti na nga rang ni wonchi ni na arkan ni ri kumur lomdong na wot na ma ke pel ta ni ti nga su ndra ta ma si chu sum ke ta ta si ta ti na ing na yang si kuma si ni te ta ni yang si sa gara ri sum to ta. Ni ta ta rang ge yang di na na na ma ke tsar kan di rin jong mul lomdong ga so chu ngan ge ji. Тэнийон чаунита да нэг нэгэн лутан дэг дигэн намба тантны лутг намба да цумик картанд музыг гөс картанд нукна ютгна да ни мунчи ташан ни да чатан гэ ингэна фусу вэ жонгэтэн кэнгэ гэлэнгэ кэнгэ тамни шанара ты тэгэ ты картагтэн ба тан ты ингэна тэнкин дэр бата хажин кэ чиг тэнэна момазу ингэна нэг лутгэн дандын дугнда акаба мома ингэна ты зам мэгэргэ тони ди Тосула гаватын, тосула хасин чива. Ягаттан цинцгүй пагилату крио батын муга чи жиндагаратар ки чи гиргэ гумураттасын маңыка тэнкин чаритай ни цухта му.
0: Рия.
1: Та талузу нина та цу нина та нига малук нига нямжи нянжа. Дэн нига нитри дай танг та ди ауна дига малукан. Малукка цхпар кан ука. Та тэга гундани ини дали. Та кичи цунгу пала сухпа гатта ки ингина цунгу маа ди. Дэна та талузу чана та зүй хачаа моонжо гэдэг үтэний гарын гинжина лобтанди намаа яа чи гигэн намба тонти лотог намба цомки ни танга ина картанда цонлейнан дэ кэзи танда картанда докунда цонлей ини картанда ётгна та чи лобсуг зонна катони шанара ни таман докунда тинкин жари гингина адам чанда докунда тэндэгна тиги тагиг лам ю кэзи та самин дэ танга та цомкир маай кэ илая
0: дижия
1: цомкир маай ну кормтонни та кэгигэн намба зойна чукта ни ина гэгигэн намба зойна чукта танда ajay kitna ra chuk ko ikitna ra chuk chum ke ni dali ta ta nga ngina ta lu ndu zu thung gina ndi ga ngu chu lu ta ga chung pa chi chung ik ta ri na gi dan dan jo ku se ka ta ni ng ge gi gi nam ba tang ke chum ke thung ma tu ko tang kan de ka tu ni sa ga te gu nun za gu ndi mda o ke shira ma mo ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱹᱡ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱚᱞ ᱦᱩᱵᱡᱩᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱟᱹᱡᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟᱹᱡ ᱪᱷᱟᱢᱵᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱹᱡ ᱪᱷᱩᱜᱟ ᱦᱩᱥᱩᱜ ᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱚᱠ ᱠᱟᱹᱡ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱩᱢᱨᱤ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱠᱚᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱱᱟᱱ ᱞᱚᱠᱚ ᱤᱱᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱡᱟ ᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱩᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱩᱢᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱞᱤᱣᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱨᱚᱦᱤ ᱜᱚ ᱚᱠ ᱥᱚᱡᱤᱜᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱣᱞᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱚᱞᱟ ᱠᱤᱪᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢ ᱥᱚᱢ ᱢᱤᱥᱤᱱᱟ ᱥᱤᱡᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱢᱤᱪᱷᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱥᱮᱵᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ཁྱི ཕྱི་པ་ད་ ཞིག་གི ཡིན་གྱི་ན་ པེ་ཅིན་ལོབ་ད་ ཆེན་མོ་གི་ ཆལ་ལི་ཅན་ད་བ་ དེ་ནི་ ཤ་མེན་ལོབ་ཅིན་དེ་ ཡིན་ན་ ཅིག་ ཏུང་གུ་གི་ ཀེ་ཡིན་གི་ལ་སམ་ཅིག་ཤིན་ ཧ་ཅིན་གི་ཅིག་ཤེན་དེ་ ཅིན་ན་གི་ཅིག་ སོང་ཤོ་ཅན་ད་བ་ དེ་ནི་ དེ་ཅིན་ལོབ་ཅིན་གི་ ཡིན་གྱི་ན་ ད་གི་ ཅིན་ཅུན་ན་སེར་གུན་ ཏ་ ཆལ་ལི་མོ་གི་ ཀེ་ཡིན་སེར་གུན་ ནེ་སམ་ཅིག་ ད་ཧ་ ཨོ་ཁ་ད་ཁེ་ དོམ་ཅིག་གི་ ཐ་ཏི་གི་ཟོ་ ཏ་ཏུང་མ་གི་ ཁ་ཁེ་ བབ་སུ་ཅ་ས་གུ་གུ་ན་ ཀེ་ཡིན་ཤི་ཡོ་ད་ ད་ གུ་དེ་གུ་ནེ་ཤན་ན་ ཁ་ཅ་ཡེན་དེ་སེར་གུ་གུ་ མོ་ ཨོ་ན་ ཁ་ཅ་ཏལ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Tendana tam dhaluk nyigan noni ta suwiin zhawam dhukun ta ta tangsanga kagayin jina kaiik jizig nangna yang luri gan rangjig tang tujig nangna suwiik tibchanda karni jay maa tangshukun ya. Jay maa tangshukun. Ti tuyogu ta yang jina lhamsin chayzig nangna ta kagayin jina mandang rinbagan gyan lhusu gul lhamsin chayzig nangna ta kiina chanba gaga lhulchunga lorim tunguni simba simba ni tukwa tega tani ta lorim khunchuk jina mandang jina lorim dhimba niya gawa wara chish kaiginda chali chmuz katungu chaytig chmuz ga tungu gaga tisnanda kage tangajay yuzhuku ya ta chayi go tisnanda jawari ta jawa yindangna ta kage chayi go gaga chi kage jina lu chiga chi nyungna ra zuyi tung chuzhen chuku gaga zhuma zuyi chi nyungna ra tung chuzhen chuku gaga tung chuzhen chuku ni mnchika chi karma zibcha singa nga mandang huma zindana yitunga ngabja chenga zuyi ziti chaku gaga zhuma
2: 就是啊，所以这个，这个呢，这个呢，这玩意，第一头我打开你那六百的，啊，那六有回家去打过，怎么了的？啊，六百没来话，给他十七个，他给当成个张家有的，还是蛮好过那种的。那七个六过，怎么了的？哦，这个人家嘛，六十个人啊，这个人家嘛，啥时候回落？他应该去满东啊，注意嘛，六十多那个的，他就应该吃你家的这只，你家的这只这个，怎么个应该？ 趁你家的对策回家的路才过去，路送个人啊的。第一个人家那样，哦，给人家那哦，干嘛？这个那个，小路，但那路的那样啊，这个一个路，路的那样还是马上就过嘛。嗯嗯，就是。嗯，他就，小路先进的，他小路先进的，空中先进的，我那样干嘛？这个那个，哦，人家一个人家。 양친도 듣고
1: 지원도 건다 다 당가지 거든. 아 당가지 거든은 다 인담만다 다 저거 좀들 같은 거 가지고 거다 좀들 같은 거 가지고 거든 나다 다음에 졸업자 중이나 다음에야 아 다와치가 주의 기능이나 주의 발치를 다 일이 거든 일이 거든 나다 니가 인지나 로크치가 다와 발음 뭐 그지 이게 끝나다 지 삼신 세제 동스게 찰리 찰다 램바이니 저기 가정 뭐들 뭐
0: 예지
1: 어 대인도나다 그게 인기나다 단 돌때나다 지금 야쪽이 같은 게 생긴다 빼나 지금 그 반도 그 나다 소마 그 까이큰 니완다 하진 거다 공부다 돈도 그 까이큰 니완은 오니다 까이는 돌 돌나 까차리 까차 까차는 돈데 다 늙고 까차 돈이 늙고 까차 그 딘낭니가 이똑 까차는 돈데 다 주모들이 나다 알아 니누아 임능그라로마 좀 말은 거지 흡지 그랬는데다 지 소위 나데다 지고아체 삼이는 제부에다다 고아 답디글나 치 랑 시마테는 돈데 가치 우츠거든 돈데 오 하라 고다트 뜨감 뜨 고다트 터리다 주다 지 소위 과지 주 나 대체 이제 그 전투라 속박이 나 이제 그 간도 하나 죽고 있는 지치피 이제 잘 있는데 당다 하라 잠바가 세고 나 대단하다 다 돌때나 감신 세진나 죽고 그 이렇게 쟁키워르기 오다 가이 시와다 까차레 까차 있는 하라 고다 투파 고다 투팔라 쟁 고다 투파 고는 먹고 쟁 고다 투파 고리 타서 오다 치 까차시나 고는 먹고 지금 등에 세고 노트레니 잠바가 센치 달거나 고는 먹고 대다도 기고이다 고 고인 죽기나 좀바보 그런스 그 고차 뜻이네 다던 고스나 쟁 이토고 고다 투파 뜻이 고스는 예 ちょっとまた、チャットに入るとこだと。ちょっとまた、チャットに入るとこだと、ちょっと腹かちゃせきがないし、すぐとこかちゃり。だから、とこかちゃいんじゃな、たまとか。あ、次、アナラケはたらいんじゃな、だって、こいつらそば、たんこいらそば、つけじてらそば、たねたじゅう、かそりんが、いなじゅう、きなこいんだ、いなそば、たはりはよくれ。にじゃや。だけ、腹こだと、たまたか。たとんどくちり。たとん、たが、かちゃぐにわんのとこならやん、たんすんがにが、たしがしょ、みじんが、 로마든기긴남바라시긴냠즈군 직진게 오 다든지 기능이나 상긴다 빼나다 다든지나 상긴다가 나와인기나다 신호라 하정만 그 기능이나 발음 기능이나 듣기 기능이나 속받는 기능이나 증강한다가 무사가 도우스고 그모 지금은 종이라 시가 하정 보신 접속으로 듣고 대단하다 내가 너무 참다 뜬다 단 돌나 치다 치시가 시가 좀적인 요한들 타크트 기능이나 어 어떤 이인이나 어떤 망상 어떤 이까는이나 자고 아자친 어떤 이토가 이인이나 그게 가득 돈이 이인이나 무슨 한이 어떤 이인도 뭐냐 시클이 코니 마지나 딱 그게 이인이나 지금 나르지 또 무슨 시급

0: Chabja jichira jik maangwaana mantat shikjuuga kirga rewaarando ngayu kataga gamgisil. Taaf shangil ndamuga kirga gamesin jin chachi jina mgisil waazag bewaadang. Tandiyan ndamuga lopchukar gamchoon shi jina rangaga chachi ran juan tangda ngogdun shi chaga dangchaya qwaazri. Tidangna randir sosooga shinkunga shik yonu taranga yanchila taa jamjir loono nu shilmaar giwaare jamjir aloon songzga. Yinaan kirga dinaa shik wana tamshikura shiki lopchunga gorkamda zonlin yitang zirgi dawk. Taniyang dinaa jik shik maamyongni, shik maatamni, gorkab khursongni, gorkab maa аргны та муйра юучри та гян чиг шангэнд та тэнтэ таар цомигэнд чиг чуара мива юуну ян дэ зучим джужура дэ зучив кэчүг талал хутгнам бажи халал хусусгэна
1: ре ре ре таттаг та хану ингина ни гумма ингина чи лутуг лутида тэгэ тонни гал хутгнам бат кэжэн чу цоин дэ юнди хацэн к чиг гон мари чи чиг гэлав на тэхэ чис а та нига дига намлан гэ чиг нобиа гэ шага тонну гэ тонну гэ чи ямцу дига агамба тэг ямцу тэ цомба пуг хэми вис гэ ди качэ дэ нэмэс гон гомо а цомба пуг сэ чиг дайна чи вэ сэ чиг нон тон тон по чи цоин дэ чэ чэ по ма та бу чи энэ тэ зуя тэн нан тэ чи тон тон о чи ни Gombat tongo pini ta zi zonyu pate songwa zi zinu da tanda juu da hachunga ki ingi na kamuru da te ki ingi na zi chitupi shirub da chiga alkuwa gupu hali wa dmuyo na dmuyo sikirar maa tuka sartanga ki ingi na jitunga ingi na sartanga namzika ganta si na zi zumbapu maa tanga zonyu tini lakandip shongwa da noyi na chukwa zumba lan zi kimbat zonma ga zonyu maa chini ta zumbapu ganyan sunu maa tuka zonyu sikta ngi tini chi jirat hongda mo halam sa tazamda mo Then to get alum to Shingrata, to get you Homama, Lumton Lusina, to at the Tinita, so in the Tamsung Susun to Nita, Lumton Lusingatanga, they Tamsung Jimes, Takajas Gachiosita, Mountain Lopat and Mountain Joana, Tying in a so in the Tapsuk Tikiwa in the Sungmo.
0: Yes.
1: Rita Gim Singer, Taniga in a Mawa in a Sumda Luma Nambayana, Sukusumba Lankandani, Tachi. Такингна хөлгмөгсэгү.
0: А
1: зэмбага суммап буйна суппом макхиваг чижүгнү хуйчан манга тихти. Тадэйна мазунгу чилуктамын инаси чүгүнэ чүхүлкө сангида. Тэнегиги намбазура хөлгкө кадари кызы. Тэне хөлгү дунда чи тадан сангина сиги ханугу кечин нун дунда тунчим айгу кэ. Лобрано мина хуйчан манга тагыз сангида петал гю дигин мумаг киваг чижүгнү хуйчан дима тажу тэчири. Kita kita sumbalan juga pada sumbalan juga pada nanti semua kendi dalam kondisi kita orang sum mengaji jeju mengaji cini tena ta tak dalam kerja yukazu kita tuh kumar cilongga ta ingina cik sumba ada zat cungka kita kerja macam kita ta tangan di tengah syarikat tulisnya cukup matunya cukup semua ru ta kini ni tuanya ta sudah hendak formasi kini ni ta ingina Zinca pargunu garamban zitanga karmanda hachin kachiga. Tiga jimtsinga ngay jindangara lomba chuchichi suwini shiga tonang hii. Chikalakani ta suwini riju zangwaayi kyu jiyan chika ta yizgila sukpandi ta shiga tonang hii. Jimtsin shigalina tangsanga hamchin chijina chukwa niga ina tojika kaiig tanga ina ta jayu kaiig ina chukwa. Nen rangjika jayu kaiig ina chukwa, uruk kaiig ina chukwa.

0: 리드가 고나 근 하우남카가 영 샤크요노추 샹글린더거 겜친 차치 막슬완다 무즈 니와 통거 요누가 마즈가 땅니 제치 길근 땅 토토고 탐추군다 고고르르기 달리니 나가 시고주가 아레와 글마이코 크더니 안치니 다 제치 토토고 남반 손으셰치 납치르근 렌더 안더 흐투지와 땅 저르즈가 추 젠등게 지거 좀저거 탄디 바파 이군 좀바 이군 좀저거 찬데 가이글 호피어 마즈가 체크요누 Маңызы жоқазығын жоғыгена, танда-тандық жылақ жүптенгі мамжылуа мейпағы қысашшылыйын еқуазығы ео күтігі да сема зүңгі дәліне, жәчел ұлтығынан бағыра яңы жіндіңгі ұлтығынғы көрім дейчуіне, жүгі қойылығы зо маңынты шөйпатың сұрды күргі сұмжығы чандейін, немре жығы дәліне бапай жүк әчін демдұр дейлі сона ашу жүгі көн рәндірі шығы мін тарсу мабжина чоқынды ұшчеті мұзу мары чу, қона кергінгі шәкі ену, тал хомар ерем сұны шечіна тарқы бөшу, ржікірін бандып жылі жоғуға. Да мабжи сама жоғы тігі тәкірі рүнгі шкармжин дейін арғали еуіну күштіңіне та тұмани өлі жүгір маңызы жоғазығы чықы дейла қан бапай жүді қачын жиядыны дартал хамуға яңшыл әркілім жила қабдай жүйіл. Я лұптығыл хамуға яңшыл чу дейму?
1: Аң, көзім ба чу дейму.
0: Дейму, дейму чу чу лұптан чуқтанға тарған лұптан
1: чуқмейкі?
0: Аң, дау Яшак, тани танди мамжанг рымбагар сумиг рандарг царкурнди нанг нившарга анг тунг тумно чур темжисин дейнгу?
1: Ан, я коринчин.
0: Та тангу шангандамани чур ngama чиг рандар чандаму шигам нюн, сумиг рандар?
1: Ингана дэш нюнга.
0: Ингана ангарам чамузгала? Гартага тапта?
1: Ан,
0: нива?
1: Ан.
0: Ри чун цу чу рандар шигртанра чу шарга томнугу ангарам датам нянди ирангу шалайина чамжи юнугу хсиги нгохсиг чу хэрэмсунар ангавжинзгарила чу темжисина ин чу бапара шалайинугу чу сумбага кыргы жинда маслу вандалайын жиса яран ин ин. Тани татынгы шангил ди чула хсэ хула сэр жисом игзуты ока. Дэрэнгы лэцэндав жили дали нянкунан бих нянлама рангу бжинугу замчинда рангу жирндунзгина. Я. Я.
1: 社会，俺们每到哪家这边呀，进那个乡，先到罗路村里登记那个，打通刚过去镇上的呀，跟地那样个，人那昂，再到里江出的个完了，厕所里话也，厕所里话也，进村进边学会人，这根儿，俺跟叫正儿没讲，俺也叫他都没，
2: 头发呢，金矿学术界啊，龙我的，啊，跟地球的本事比长儿，下面的今年，俺们深圳街六八当家务，每到当最后个决心，更是特别。大城市传统节从家做呢，从我当从我西的，啊，热浪当长沙啊，人都得劲儿。深圳就像中了，下面这一个，吃上忙不成话当。 江米罗马当一个茶木，而龙武当中的有完了，而人那米下不够当家。这叫花木呢，而人家生活也跟上，而龙当沉默学呢，而人女来这吃多香，茶热来三味单片能呢，俺有怕也难喝。这个呢，真的深厚当，而人为康为的确喝昂，刚吃个小瓦当。
1: 我们正经过出兵，而认为他们发送的大队，尊敬地位，而这个学长，这让弄得，啊，跟我们和平人谈判的多话当，一般人，啊，该去回路去，普通江南开着，啊，让我们个小宋兄弟，也给当个小南京，当时叫洛阳人进班了，最多人比罗丹的拉，最恶些把当家。
2: 年十个差日，上班人过三礼拜日，六十个差日呢，是干年过三礼拜二年嘛子。啊，这位这就叫医生个娃儿呢，我们第一次干差工了，空中当在想，拉拉也在想，人人嘛个呢，这就写不在了。拉拉盘着当，趁着写准备，出个了谁呢？俺从十九会员基本各位女员呢。 这种人也日夜啊，日弄公事，唱完了等，阿哥等等。
1: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན མི སེམས ཀྱི ཚན ནང དང ངང ཚོང ཡོད ཚེ ཇེ ཆེ ཀྱི ཆེ པར ཕྱིན ཇེ ག ནི ཨ རོང ནང དུ བའི བའི སེན ཅིན དང ཉེ ཀྱི སྟེང དུ བཞེས པའི ཇི དུ ཡིན ལ མི རིམ ནས མི རིམ བར ཡན ཚན མེད པའི རེ བ ཡིན དེ ནམ ཡང ཨ རོང མི ཤེས པར སེན ཅིན གྱི སྟོབས ཤུགས ལ བརྟེན ནས འཛམ གླིང ཧྲིལ བར མང ཉིད ལ བསད དུ བཅུག ཚེ མི ཡིན ལ ཇོ ཤས ཀྱི ཁོངས པར ཕྱིན ང ཚོ ཚང མས ཁྱི དེ ཚུ དེ དམ ཅན ཞི དེ ནང སེམས སུ ཇོ ཤས ལྡན པ དང ཚར ལོང ཡོང བའི མུན ཅན ཞི གི ཞེན ལོ ནི ཚེ སོ གི ལུ ཅ ཡིན ལ མི ལམ ཐོག པའི ཞོང རྒྱུ གི གར སྟུ ཡིན ཉེན དང ཨ ད ང ལ གར སོང ཆ མེ དང རྒྱུ བའི བམ པ དང ཞ ཤི ཁུ ཤི དག གི ཀྱང ཞེ ཧུ ལ དུས ལུ ལན ཐ དུ ཀྱི ཟུ ཤ རྒྱུ བའི ཆེ ཁེན དག གི ཀྱང ཞེ ཧུ ལ ཟུ མ ཤེ ཀྱང ཁང ཁ ཇུ མི དུ གི ཡན ཆ ཅི བི ཆ ཅི ཐུ པ རེ རེ ཁོ ཁ གི ཇ དང ཉམ དུ ཚ ར སོ ཁང ཚ ཇ ལ ལན ཤེ དང སེན ཁ ཇིན ཞེ ཧུ ནི ཤེ རི ཀྱི ཁོ རིུ ཁོ ན ཚ མ ཡིན པར ཁ རོ གི ང ཚེ ཇི སན དང ནི ཡོ དེ ང ཚེ ལ བི དང དང ཐམ ཅི ཐུ ཁ བུ ཅི ནང དང ང ཚེ སེམ ཅི སུན ཚ ཡེ ཅང ཞེ ཧུ ནི ང ཚོ ཡིན ན ནམ ཅི རང ཚོ དང ཇ བི འཇི སྟེན ཅི ཡིན ཇོ གན ལ དུ ཁུ དང ཡེ ཅི ཅན ཁན ལོ ན ང ཚོ སེ ཅི ཨ ལ ན མེ པི གན ཚན དང ཁེ ཏ ཕོ པི འཇེ ཅི ལ ཨ ངུ ཇི ཅི མེ ཏོ ཆང ཝ ཨ ཉང མི མེ བུ ག ལ སེ ཡ ཨན ཆ སོ
0: ཨོ ཡ ཨ ཡ ག ཅི ཅི
1: ཨན ཡ
0: རེ ཏ གེ ལོ ཏུ ག ལ མོ ཡང ཅི ག ཐང དི དང ཅིག ཙམ ཅི ཤེ ཁོལ སི ཁོ ནོ དེ རིང གི ལེ ཚན དེ ཅི དེ ཅེ ཅིན ཡང ཁན ན པ ཅེ རྡན ཟི ཡོང ནར སོབ ཁོ ཁསར བ ཟུང གོ ཚམ ནོ གར ཏག དེམ ཅིལ གི དེན དལ ཤེ ཁོལ སི ཁོ ནོ ཁར གི ཁསར བ ཁསར ཅིང ར ཡང ན རེ བ གི ཁང བི ཚམ ཅི ཚོམ ཡིག ནདག ཡང ཅུ དེམ ཅིལ ཡོ ཁ ཟུ ཅིག ཡོ ཁ ཆེ ན པ གི ཐང དེ སོབ ཁོ ཁསར བ དེ ཤ བ ལེར མ ཐམ ཅིལ དོར མ ནི ཡོང བི རྨོན དེན ཤི ནི ཡིན དེ ནིམ ཅིག ཐར ད སོབ ཅོ ལ མོ ཡང ཅིལ ལམ ཚོན ཤེ ཅིན ན ད ཐང གི ཅམ ཅི རང གི ཚོམ པ གི ཅེ པི ཅམ ཅིན དེ ཐམ ཅིལ སེམ ཏེང གི ལོགནི ད ཕུགསམ གི ནམ ཁ དེ རང གང གི ཤུག ཅིལ ངོམ ཡང སམ གི རིབ ཟག ཐོ པི ཅ ཧིར མོན དེན ཤི ནི ཡིན
1: ཡ ཁ རིན ཅེ
0: ཡ ར ཁ སུ དེ མོ
1: ཡ དེ མོ
0: ཡ

0: Karzangata tiki nganiga ngomu xita, karganga zansasa tiki tiki xeksiki ya. Kawalama tiki xeka xornao janga nyazgara tiki xeksiki ya. Tazanda nga xeka tazinta mungunu tamuzirumu. Tsa nyazga nyazga tana ta nyetama nyinga, karga dadlaka zomba bozo tana. Zomba bozo ngoma xina chukka, kacanchi ngomu xiku zinda ngoma riya. Tsangma gata ata kala ma, kanga sona ranga ta kari zi ha ha ho ho zita kata xili dami nyazgara tanda kukumu. Kita soma titanar ta ngoma... Tachik soma gaga zi soma titanari, karso nyamaru yungu nu tsuzi yotona ina, taa jushazi yotona, taa nyamaru shungu nu ngomba aga soma pogo semkumta, taa ngipar tsu togo dunra mekara, taa toko na hachan yungu mo. Yige charin dhan zan tsona, taa karga, karzo taa soka nyengakta zan tsonjina, taa kamta ngahta zan tsonjina, nyengakka ngan charin dhan dhaglong goti ngahta zan tsonjina, kamashtara ranga gashto chakadan taa ngontup tsona, njikatanda. Tajam gutaram ning pungan chhe chimar tege tanda khirge kamstra nga nya chang nga jimji sung khan zena tangash ka cha nga ka cha khsho maqtam na zim ta se ko mo chi ka shen ta ka cha ta se ne ma khiga nyang zum cham zum zum che zen ma she ta nyang ngre ner zum dum ta nga ka cha ta se ge ya ta deng garan du ta tin jo gu garan du ka khirge ga cha chog dum dum ra ta ko mo te na da sum dum mo ma lu kun chi sum ba bu te mo ma ga sen zena ta sum ba bu zum sum ma khirge ta lu pa po yel ndo na zrim khir zum khin khin ayen du che sum ba bu te ngi nga sho ga zena ta tong sum te ge ta she ne yu ku mo shi mur to yu ku mo te ge ta da chung маңгал гоп поз юмда чинга семкымта хига юмд те чигри язын зын дозр ему тиги тантан таг чамет конунга та тиги нязга шексиг та сиксемта ганзри часанда гергин корзун тавз гтас дона ми а тамо ма гонстр та хиен гжи чиг о кырсун тхаз уши жиж гта чи мар гз ушали чиг мур гз ушали чиг мир гз ушали зна ма шигра гонстр нинга семкон хоко сал гз дон дозу кому лосун де тоната тама жанг нинг өтө юм нинг өт сег тарын ге кени юм зэрэг лосун дэ тон да тондох на манас го донтх ди чис хула ке тондох на чук тни чим сала ке тондох на чук тни рэнг лиш кала ке тондох на чук тэгэ да гаш ю кэнг рунг зэ тхи юна да ланди мя жэм ба кавда ина мэндуну нинг ла ке та чи дэ тэм жо мо та чи рав жи бидэл тэг дэ дэ сан жо ге я жэм ба шэна мэнду дэ тэм сона да нга сэм зэ на хон жо дина чи кавлиз го тхи дэ дина дэг зэ тхи дэвчина сумдүчи тананга чи ваби ханжуя ваби ханжук тэрдэн итан тан сонто чсэн дөксэнэ ни сумдүчи тана сонто ягна мэйгна ни зэн базган дэва мектодоке танга лосын дэтананда нган умагта хажирнин дондэн ни чи сумдүн дэ кайгэн дэ хажим апчирнэ инэр тэсэ апчирнэ инэ тама сум ни нга кэни онсэ дардан лосын дэтананда дондгма азэ тадан нинга кэндэ нэрсэ танга мунтэтэн дэгэн жогэн югэнда та пасир ни нинга гэрэл тандэ мэн нинга гэрэл тандэ тожимар тэгэнтэ жанд чим кэрчэн сэхсэн нэр нэгсэн дэмэс үе тонд та кэрчэн мэчхэн үг гэдэг.
1: Фаа гэ чөк кэрчэн рэ. Тэни яанг гэ чөк сэг нэр. Жэрцэг гэ жан үг кэрчэн тэнийгэ яар чапры өнөр.
0: Тангарын гэ лундгын зэг сүк гоазын үнэ. Цуа гэ чөк кэрчэн зэнэ да гэмтэр нэ кэрмазын жогуна. Динаа чүздэнэ кэрчэн рэ. На. Эч кэргэн онсым шиг шиг гэнэ кэргэ кэрчэн марм. Кэргэ кэргэ кэргэрсэн үргэн кэргэ кэргэн жэрцэн ятона. Ландин дэгэн мүзрэ. Қашшы ғырчы ғыркын адан, ғашын ғыра ғагады. Таң әттен атырмы жексі ғашын мүйсі ғыр ғыр ғынсы дәрсізу. Кырмыда таң лұржыға бақы, тачын рөймен жүнге керчен айнады тұмысыр. Тегі таңа чын ға кері керчен айнады ауа күші сүн, ерғынды ғырғызың мейтіңна, та таңсың ғачын ерінің тұмысыр мөйна, кәрін жоғына та шеге. Ардыктыгзгэн энэ рамэзгэн энэ дэ кэрчэн чэхдэг дунзэрэм ритэ гоалын шхтэ энэ мэхэ нязг нансм шигэн дэ зун намэ дэ кэрчэн мэнэг мумаш тана нязг нязг кэн дэ тачг бо мага дэ дэрэ тэчг огэрлэн зэ дэ дэрэ рэнгэн дэгэр гузагэн тэфтина рэнгэн нансм шигэ дэрэ кэрчэн тарун тэ шигэ дэ тэ кэрчэн мэну тэ кан дун ума кан кэрчэн энэ мэшиг хэ тан нэ дэ тэрчэ ама коргара нанди мандым зэрэг надинэнг нэ сумдэр дэндэ готи огэр кэнани мэчиг мо огэр кэнани мэчиг а хачага гани мэчиг нга гай дэ лисмэр маня
1: кэти тартэнг чэ чанджи кэн кэптхэн дэ чин дэшил дэ тэкэн мэнуг ажигэндэ имо хавтэвдэр
0: тэт сэм мэхиг дэ мабжина мэхиг мабжина мэхиг
1: сэ шухта сэнгэнэ кэрчэнэн юрдэ гигэн зэгэнэ ганда тана яангэн гэнэ сэгэнэ кэрчэнэн юрдэ кэргэ огэнэ гэтэ сэзэн сэкэр
0: нэпэр тэ индэрэн док Кыргы керсең мачыкна, кыргы жаңсы кыртасылды мышық. Та иге ягна мар. Сум ту читан яра гергена чи патон та. Герген яра сум чангу нтони. Та ня читан. Дин та секу кыс та цама гдушел. Лобжу нона гырты та. Та жиндын аш сум зын даш чагнар. Сига сум зын ти чискунде. Мжихр нор читан ма. Ма та на сум джонж дига шикур сум. Ни сум мар дина тена джонур. Джонж дига дига шикур сум ти мар. Ты та наш чага ма. Ти на та лишя погу на ни чей кунур зна та. Занжан тумбу чагу га ранги ти на чей чангу га за. Та чу ти та дигит чай мара та пунжагу ма. Та ту чу сига шу, иги сига шу, апа нга сум зун рухи, ачи нга сум зун рухи си. Ни сум гу лишя шум пол ма нюм ма. Ты та, эта, ты на та ни та риз га сум джага ю ки та ни дган дан джана та. Ни сум чей кин джагу зна та, ни та ри иги зу хи гри. Ты та та ю су на та, ю га ачи си чай ура та чи та, чай иги мухи га. Иги мухи на та вара, та ринга чу ин та чу чи та та джирам та ма бжи на та си га. Ни ти на чу чу ня сега нангар тон ча зин джир. Нга си жиги ка ти ин рума, чан ка ти га, лах кар га. Та чи чир та го нян джир му, чу чу ра нга ва ю ка ти чи лах ка ти гу ку му. Лах ка ти ин та ка чи иги мухи гри. Я ма чи га иги хи на ри ся ла чу ша ма нин гри. Та ши му зан ар та бди на ранг чу чи га иги нир ухсан. Та лан джан ар я. Лах джи тан та лах ар нган ти та нгуб джу цин ра час. Нгуб джу та та шцу ми нар я. Та каркар кар сум жив сэрэмо. Тэг зон тата ка ка ка нрагон ар я. Кар сум ин рагон. Та та та джизгэ. Джидан та та та цхам хани цхам ан рагон. Ар дэва он рагон ар. Та нэг нарин дэг гор гос мотина та дэг гамба чу цхам ата лайта кэрзгэ. Тэг зон та нин дон джан нэг гэргэн сум гэлэв ша по кэмэ кэрэ. Кэрэп тэрэ зг сум гэн гос амиш хэк. Алан дон тарсин дан тон тон тон гэрэ ва тэта сан ай юг. Сан ай юли тэг нэ та сан ва тэн нин тоин рагон. Tango ta hachir tar tani samzge. Tiki tanda nandi nga ta girgin nandu yin khay na. Girgin nandu ta nga homa asumdra na ta chao. Sungu lipsha ta nga sungu cha asa gamaik. Chayi ngini shay nandu kundu, chang ashto nandu kumay nandu. Ching aftan dang chukna, chi tang ashto nandu kundu ta chuk sumdra. Ngi shay chuk ta zhengu ta ta chik chay sungzge nandu li shay gantung. Chuz na rangi taunga ta muga jirim tu jay tondu tabga.
1: Zhe, ka te lukpa bozi kange tani chu nyanga kuna na chow khay ka chata chong chay gazi ta nandu gijer.
0: Chazir gana ngi shay chuz ati ndi chow khay ka chata ma nimo shkay. Ta zayam chuzir. Тэгэнтэ джину чатанга тачи таг лонтон мэ токталга яза лонтон мэ тор та тэнгэн гайна тэнгэ сонг гашинра пашин ма чэхи чохи хчё снарал бажан гутун нарга таг таврлу цун дүшэртина та нарга таг зулт гун дуз сэм чэн шин зэна ма та татам зэр картан ан сунна хчё снанг мэни аргай сой гарнанга та цум чи
1: вэмэл сон ба бутгла сонгина карсон дэрэн чи вэмэ кэр дэдэг тэлэн самши ма тон жок ina chu samshi ta chungin na na pailar gashin chen nu chara tani ta rang na sang kerting chatma ngondu nu so yin se ko ka
0: ni jang yu dong yas je na chim zin zin na ga lo chung lo rim khsan ba ta kang lo chung song ma ra da song ma zin da shan yi chu dum zo song lo ta lo chi chin song ma ngo ha di da ngo chung ye shu khsan bu lo rim khsan ba zin cham dar ko ngo ha di ni shu chi ge yi khsan bu sa bi yon ra lo rim khsan ba go ba di ta ལོག གེ ཁེ ཁེ ཆོ ཧ་ཏེ ནར དེག དང ན དལོར མ་ཇ་ ཟོ ནི ལེ དམ་ར ཟོང་ ལོག ཏུང་ ཇོ གོ་ནར མ ཟོང་ ལོག ཏུ ཟོང་ ན ད ཡུ་ཏན་ ཡ་ བ་ན མ་རི ཡ་ ཡུ་ཏན་ ལོར མ་ང་ བ་ ནི ཏན་ ཇོ གོ་ན ད ཡུ་ཏན་ ཡ་ མ་ བ་ ན ད ཟོང་ མ་ར ཤི་ རྒྱ་ཆ་ ཏུ མ་ཟོང་ ན ཤི་ ན ལོང་ ཁུར ཏུ ཏེར་ཁང་ ཇོ་ ན མ་ར ཡུ་ཏན་ ཟུ ཤེལ ན ད ལོར མ་ང་ བ་ ཡིན་ ཇི་ ཟུ ཏར་ ཟུ ཟན་རང་ པར་ ཇི་ མེ་ ན ད ཤི་གས ད ཚི་ ཇི་ མ་ཏུ ན ཟན་རང་ བ་ ན ན ད ཏང་ མ་ ཇི་ མ་ཏུ ན ང་ ན ལིན་ ཇོ ན མ ཁོ་ཏོ་ཡན་ ཆུ་ ཡིན་ ཇི་ ཏེ་རང་ ཏེ་གི་ ཟོང་ ན མ་ནི ཨ་ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱝᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱪᱷᱩᱪᱷᱤ ᱢᱮᱴᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱣᱟᱭᱮᱱᱡᱤ ᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱨᱫᱩᱞᱟ ᱴᱨᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱴᱨᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱝᱟ ᱞᱚᱯᱴᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱᱩ ᱛᱟ ᱭᱩᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱞᱚᱯᱴᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱮᱡ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ Та хөвчүүн нэг үлээ. Та дагдан хөвчүүн кавардар мүү. Тан та хөвчүүн кавардар үйтжанс. Там томжан гэржиг фалгүн варар. Та жихпо намандар дамады жизг да. Абшарар жи. Жирам мавчан згар. Та жихпо намандар жигди варды да. Чирна рамвчан зумай дамады да. Лотон жихпали мавчан дамадар инар. Тан та жиг алав лагам чоцон. Сомар лоча чаман ва жиг чоцон. Хөвчүүн гэлорам тонгу инди. Нэ ка амах горжиг мүү. Нэ амар задили. Нэ анжу жи дамадар. Тому зу юджан зу, юдунта чега му. Ти юдунта чена гара та, нэ юджан има вара. Та чик шкаптыр шцунун жага ми гара та, на куту дан нэн дан жа зари. Тэг дан дан шцунган гана, та югах курта та, сатун, джуквага курта та хшига му вара. Та шига му, юдун чена гара. Тавар дарун ра тому зару, нга шун лоб чун не вали, та лоб чин тани шмиш лома дэ, гэргэн и дэг дана, нга шун аярнан ганан карз гара та, ю ма сун, ю сун бака аярнан шу мандрун гара та, чин нима чапчари тому ри хуй юг жоу тэгмэн, вага юна мэч зу юч мар, мэнэ сэш ва хачин рук нэ усун чар. Нга шун ма жу чу, тани та хчин пэл чу, та на ти курам та сушэна, на ри ма си, та нга чу лаки жу ма жин чу кури, жу ма жу са сун тани шэра тон дана, хчин пэл гури, хчин хэли хан тани шэра ма су, та на чу тон гу ओमा तो कुरान थंडो ने ती माश हो जमी मो माश हो जमी ओमा कुतो ना ओमा कुई हाँ ना रहता तेरा चरा कुगो ना कांग चरा जगो ना कासो चोजे जो नो ऐसे ता तेरा चरा कुजे में ना तेरा शो जगो ना नौका चरा कुजे डाल देगो ता ओमा तंदे चक्कना तेरे तंदे चक्कना चरा कुनो रे याँ मना निमा शो जगो ना तेरे तंदे ती तो ये तंदे रे तंदे ता ती ओमा चक्कु तेरे ना चो ओमा तेरे खट्टे कुजमा को शो तमन्या खांसो जंगो तमे� ᱛᱮᱭᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤᱢᱟ ᱫᱟᱜᱤ ᱜᱩᱜᱨᱤ ᱛᱮᱭᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱮᱢᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱟᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱮᱭᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱦᱟᱪᱨᱤᱱ ᱤᱧᱤᱝ ᱠᱚᱱ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚ ᱛᱩᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱜᱟᱱᱟ ᱠᱨᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱥᱤᱜ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱨᱢ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱜᱩᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱤᱠᱤ ᱠᱷᱥᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱚᱝᱜᱩᱢ ᱱᱟ ᱛᱮᱠ ᱪᱤᱥ ᱱᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱤᱥ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱡᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱮᱥ ᱛᱤ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱥᱤᱜ ᱪᱩᱠ ᱥᱤᱡᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱜᱟᱞᱤᱥ ᱠᱟᱞᱤ ᱡᱤᱱᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱞᱨᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱠᱣᱟ ᱜᱮᱞᱤᱥ ᱠᱟᱞᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱠᱷᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱭᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱ ᱡᱚᱠᱣᱟ ᱜᱮᱞᱤᱥ ᱠᱟ ᱡᱟᱜᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱞᱤᱥ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩᱱ ᱱᱤᱝᱤ ᱢᱟᱥᱚ ᱠᱷᱚᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱜᱡᱚᱱ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱨᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱞᱚᱜᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱠᱮᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱟᱜᱱᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱤᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱩᱫᱟ ᱣᱟᱭᱤᱫᱟ ᱡᱩ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱫᱟ ᱣᱟᱭᱤᱫᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱢᱟ ᱛᱮᱜᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚ ᱢᱟᱛᱷᱚ ᱥᱮᱨ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱚ ᱢᱟᱡᱚ ᱥᱚᱠᱩᱢ ᱛᱤᱫᱤᱨ ᱠᱟᱛᱤ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱟᱪᱤᱨ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱟᱛᱨᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱵᱤᱡᱤ ᱡᱩᱛᱤᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱟᱥ ᱛᱮᱜᱤᱛᱟᱱ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱱᱩᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱜᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱣᱟᱭ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱨᱚᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱤᱢ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱨᱚ ᱣᱟᱨᱫᱤ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱥᱚᱠᱩᱱ ᱜᱟᱱᱫᱮ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱫᱮ ᱚᱞᱟᱡᱮ ᱛᱮᱣᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱢᱟᱛᱨᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱢᱟ ᱛᱮᱜᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱭᱚᱥᱚᱱ ᱫᱤᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢᱤᱠ
2: ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱚᱱ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱩ ᱠᱚᱢ ᱥᱟᱝᱜ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱞᱚᱠ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱱᱟᱢᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟ ᱡᱤᱨᱱᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱥᱛᱩᱢ ᱡᱟᱝᱜᱚᱞᱟ ᱡᱤᱥᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱛᱮᱵᱛᱚ ᱪᱩᱫᱟ ᱟᱪᱤᱨ ᱪᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱤᱛᱚ
1: ᱢᱟᱥᱛᱩᱢ ᱨᱮ ᱡᱤᱥᱛᱩᱢ ᱱᱤᱜᱟᱹ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱤᱥᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱞᱜᱤ ᱭᱚᱥᱟ ᱟᱱᱫᱨᱟᱱ ᱱᱮᱱᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱚᱥᱟᱛᱚ ᱢᱚ ᱭᱚᱠ
0: ᱛᱮᱪᱩ ᱢᱟᱥᱛᱩᱢ ᱡᱚ ᱱᱤᱱᱫᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱤᱱ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱫᱮᱜᱟ ᱠᱟ ᱫᱟᱪᱮ Дичу чеш чон чангу ка чугу жирнуг сажун амба чангу та чугур куртуг жирнуг хой цухта мани жалан гасан жангу та чангу сэгу нэгу та яна марс мзу та жангтану мар хита хин мар жа тани шонг жирдунг та сэгу муйна нгир ахта на да ка хуча та на равин на марс ма та гугму сэгу му дигэ на марс ма та ма танда нгир на нгир на нива тина жангу та сэгари яги гла ка на ма ти чапру мэк му мазан нгэ жай ка хуча та жу ганари Жай ка хоча, нани, тар та жуганар, чит хызгызды ян мача. Та чи шен дутыр, нэ нэнг ахтана, ок нэнг ахтанар. Та жуганар. Тани ка, ронштама айна, нэ жай ка ронштама та кайна му. Жай ка ронштама та ная, та хан-ханга ронштама та жичгаг. Жуха ка ронштама та жичгаг. Та зэнам нэ кэри тар жай кэрсон бабун да зэна, та нэ муэйэн кэсам чи шиур та, мара локтанда мэнчух. Хэсэгни да мэнжүг марвак мэнжүг масонда хэсэгни бэ жана шин дээнэр тэр жатны таг дүшүгэн жэрсэм та тазан сонжина да нинэ на кэрги жайк жанжэр фтитонэр юк мо уна ка сажон ба гжэну тэ тэни чичонгэ жэрну тэ жангу ка жанжэр мар фтитон жанжэр онжэни га фтитона жэ та онжэр дэ шэнгэ дэчма тарын онжэр тэхши яхатын дэ хитама чичонгэ жэну кармо 자주 어떤 걸 써. тэрмо нэ жайкэр нэ тажих сигэгэна донте донте ти тан тан тан сигэ ти тан ян тан сигэ ти тан тан тон тин тэг сорэ тэмэн жэ тэ ти тан донте ти тан ян ран мирин жэ тэк тани ти тан ян ран мирин жэ тэк ой кэ ти тан ян рон тон ти тэн сэмэ нэ жин жэ тэпсо ян сэн зэ кэргэ дон ян ини кэргэ цэ тэ ян сэ сигэ чим нэ сэгун чим нэ сэгун рэ рон жэ тэп кэрэм нэ сэгун гэрт тан ти шэм хэ дэг цэ кэ жэ тэ рон кэ нэ сэгун мэн дом зэ тай инжэ сэн занон сан чи тэ ти тан нэ тэ тан ги жай кэ чи ти тэ ян сэ ти тэ нэ ой кэ сэ ти нэ гэ сэ дэ сэ ти тэг дэн дэг сэ гэ чон нэ нэ ян дом зэ нэ рэ хэ сэ ти нэ тэ чэ дэн дэ чэ жэ мон сэ гэ ган дэ сэ гэ мэ мэр ган дэ кэ гэ нэ сэ гэ мэ гэ Это крыги карта возанцундина, а чуга ка лоджи кешмока. Лоджи кешми лобчан. Та сенчинга дига бжыгну шагрена. Бжыгну шагзма. Дига хоча крыги чих чиндмуйна. Лобчин энди сит. Да ти чиша шишелта чамод койназ. Хти тигда стигарма кут. Да нестер тонр. Ты тон та агарыгыр тигдэл тон. Тани вшигни шаанон шиги. Да ти вшигзни ерзин горе. Тиг тон читер тумзма когму. Таң итті лалазы, ұстамчил лалазы, лоцызға тұнеттай жызы қазыр. Тардың ақшығы қағыды. Қтейді ондам сүн жүржі жақта жүрдегі тұнтты, жұңызға сүн жүдай үшін қуан мәрі жа. Көген мұрна тұқшығы өне құзан шай көрі. Дегір жағыды ұқшығы ешіп өн ұшып сұқырылы. Мұрна кемі көмі көрі дің атызың ешті ұшынан сұқылы. Ди мұрна тұрды көрі да, кірген аңғы мен тұрғын дәйін, кірген ұзан сұттанын көн көрді көрі. Тәшігі, кемдік көрсін жүрі, тұз ұтшы тұмыды ешігі қағымы. Тарда жұнды, күтін ата ем марнары. Та нен натешті, та нен жүрі жақта жүрі. Яңы чек ғанызы яңы айын көрі. Тәне та ңа жәгі сұмға жүрдіңгі тұртенімізді, ңа тұқа мару малым та шығы Та шәжі инженер та жүрген өрі, нен артын та күрге жәсіп жәргірі жәргірді. Девар девіл нүгі лұғы нен шынды күрді та чөзен көріп көмірді. Ача ұнсын олор жәсіп жәргі та лұғы нен шынды көрді та сәйтра, сәйрсін көрді шқойын сәйгі көрі. Тэ нэн чэн дэрэ та жүгэ, нэн чэн зонгэ рэн дэшка дэшу чэгэ, нанаг нан чэг дэнэ гу, шо тэзун сам чэг гуэмэр. Тэ нэ нэн гуэмэр. Тэн дэ хэ чэ тэ тэ нэ кэргэ сэ сэ зонгэ, кэргэ лэгэ кэрмэ кэрмэ кэрмэ, сам чэг чэг, тэг чо хэзэ, хэчэг нэ хэчэг сарэм чэгэ. Та нэ гё рэн дэг рэ кэпши дэнэ, нэ дар дарм рэ. Та хэ гэ гэ нэ рэ та, дэ зу вэх чэг тэ зонгэ, нэ жай гуэ кэн рэ хэмэр. Дейтон та дөнгөн дикүн дэ тасан тумзыр ята чирк чарджен дэ кысыг нун матэ хөрөнгөн рөнгөн рөнгөн тинэрэ капр капрын зүнжү мосо хача дэ кысын чок ки томар ба капр дэ мен тумы ина та шиг та хача мен та жимэ кири шиг кай гэр та капр дэ ри та шиг сошын ну бачи буюк та тумри та бел жэнгу дэр дэ ти өнэрэ та нэргу бел жэнгу та жи шиг гэнэ бел ти шиг ямара белк жонто ти деле янчик тамыз чиньой чик тамы тамыз читан арема жат хит тэнше ёсон ник погрик даки яра дун тэ тамыз чита чувак яра секунд кама тэнш пен маз го секунд тамы бил ти читан тамыз рего лужо чита а там даже сейчас говорит он очень ян ти сорот та кантер кана зизизизил го как это тама гэтэ ёк ти сума хэдэк
1: Я тачи дэрэнгэ жанды таныны тхэжи чэшэнэ, я?
0: Я тачинга дамуга кавда мага, дамуга сэмтам мага шэчу, ngarangga sema chan gurka chan dobo mo shechu go koshku shinu ga chan chi ya ya ta na de mo
2: re du bana ba derang ga lemsin di nga nga si wo che nyang ga ba khawa la mo ga dan shi dal dan khawa la mo ta chang gi na ta jo ji ga ka ni khawa la mo ta mi chu bi shen ang sang sim zi no mo zu tan kli ta ko mo chang gi na yang rang ga nyang ga sar sum ga go rem na chu go shi bi di ku ga rang ga sem kum ra di char long ga go rem Shisi rangi nyangag ndagor tatsu ndi ta mangchuk lagzi ghi khichin shenbu tib yotsil ta timnugar gyakin kanga rig lini ta lasqwa mangpo zig ta maasang zhongabshil di hanshik ghi margatawa sangina rangi yudung shangi rangi payil hachang tongshin sheni ta mu vamiz chiginzi di ahteni daltang rangi nyangag ayang di khichin tib guyog rangi tsuwara di arjing rangi semka lasqwa mangpo zigay тэг хичин хаачин шэбү тэвгүүг тэг чинг сарсу маян тэг хичин тэвгү юслаасга тан дэ юсл ингэна кавда май зигтэр ингэна рэнгэ хуйлук кашугра карсан дэрэн хужи артаа автан дэний хужиаг мэрге тэвнүг хичин хуйлуг. Талас хуамаа бүз кавдай дали дэрэнгэл ямсэндэ ян жирдэ сонар. Дэрэнгэл ямсэндэ ингэна гавзан намжигэ чашгалан дуэн зэндэн сомжиг шэнэ ян. Лямсэндэгэ сомжиг нганкэр ба ларгэр ахидан даркэл ба шигэлу шэкэб таркэл ба гандаг сэрэндэн сонамар аншэнэгэн лэсэнар жэмэн ала ngasu янгэр нжэлдадэму.

0: ཁྱི Самлу чапсы чин зэгчэн ньэл, амахун гэн зэгчэн кэг гэнчэ, ан тангпур жугжэр жинчум шэйтэ. Амахун зэгчэн чэ ян дагби чапсы чэ капшуг тунта варсам дэн танчум шэйгэ. Чонгу чачи дамби, вчэнцуг ранлэг чэ рэгбиг жонлэг чэ малэг вчэйтэ. Хуэмэг цур чэгчив чэйжэр жинчум ломэл вшэйтэ. Тангрэвэг сарджи амахун гэр тэвэ рэнтанг ртава рэжэнчэл мэпэрх сорчун дэн. Рангмаг гэгзэбжи дамби сожин дэн, пэта шонвэй вчуэцэл дарпэл хэчэн дэн нэ. Хуэмэг цэ дарчам тумбэр бжонва дэн, дэнг гэгунтум ла нямба. Ганчэ джапа чи чи фсамду дэн, чапсы чиг мэгжэр шэнгэл ефтамбур дэн ки. Дарта дэн, лавшин дэйн шэгэнэн, фсамду чапсы чин зэгчэн ла хэнэн чиг би чи гэнгэн чи би лингэн нэ. Дэнгэн цухчин чобжи би эргунтун лобжун дэн, джабжэг дэн, лэгтэр чи фшаджи дэй нэ. Дунгэ дэн, сомжэл фшаджир дорнэн дэн, вжэнгэ гочул юн джэр джэнчум ши дэ. Дэнгэн цухчин чобжи би эргунтун дэ, амахун гэн зэгчэн ла хэнэг дунга дэн, амагтун лингэн джапи лэглэн чи нэн лэгтэр дончул ши ки. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Амагатун лингэн намын чэн лагдрэб шэ табэй нэртэв шуг юнгний чэрэг тунгэй. Чэмфтэр амахун шчунгаадан амахун нанчун шэ бэй шэшуг жима чэбжэнда тунчуб шэ дэй. Гадэчэм дамбаадан гуа гадэб чэн чэмэр дунба. Гунфтэв хчэгчэр имбаб шэ чэ амахун гэв чуцэб зонгур шэсэм шэ гэй. Лэгэй стэгнэл дэй тунта варсэмда гжэрэм дабжэгнэй. Амахун гэн зэгчэн дэн тамзан нэртэв чэг мангжэ хэнгарвий сашэн дамбар дэн гэй.
1: Чунхуа мэрэг чэ чэдэр лапу чэ нгуанжэрв шэ дэн. ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Yungma nyeldi tavnipa, tavma nyeldi yelkalem tabaji yungji kagdhub shegi badi semlar damburun zingi badang anyi. Chimftara mahung shungwa dang, mahung nanchung shajini, mahtu chirifjebi mangzhi yimbi, nyebirdi jyotsil zingwa dang, adigchim zambu tanchung shiddi. Mahung nyel cel tumbi jigdil jigichir dang, vdinjig shtanang yungji kagdhub dandig shegi badi semlar damburun zingi badang simji yin. ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས
0: ཚམ་དནི ཕྱེཕན དཔ་ཆབ ཅིག དང ལེན ཁལན ཉན ཅི ཁ་དམསར ལང གི ཚམ་པི ནང ཞིག ཇུ ཡལ
2: ཏག ཆེར མ་པ དེ ལམ་ཕར ཅི ཉན ཁ ཅི ཅི ཡིན པི ནེ ཏིག པུན དལ ཉམ ཅུ ཅི ཅི ཨལོ ཨལ ཡེན ཚམ ངང ཅེ དེ ཐུང ཡལ ཟང བར ཅན ཆུང ཤེ པ Cherim bapi nyan la lankura semchung ngurgi bi mtsil tatung olgule jang imtsim ngang chuki. Tihtar si na lam sevr sepa matu, tili jang kili chiwa si la lankura rangnyil kintayo pa hipi jamjil tonchin chinchung tsil jinyung tatung tab. Tatung nyam chuki pa la cherim bapi shkab, 아장 통어 누구 매출 받당 디닐 체나 바로 제랑 쿠르 칼루비 메통으로 세바긴 아니 아랑쿠르지 칼루 텔체 저니 코르루 헤퍼 응고 세파 체름바 비년라 상예 롬바 옌테바 아랑쿠르지 코루 헐라바긴 테레스테네 슈군츠머게티 올로르테 카마구바탕 아랍이나 정름니 리츠레 지테라 당지 슈군름능 덴조키 게티 제니르그니 츠라체나 제바 멀릉버 영나 카루 쇼티 녜율시바탕 영나 정름니 카거기 슴 지츠레 지틀테 통바탕 체므레 아능쿠르지 카구반자 셴므숑 어조름지 지총등 남미지가 니츠라 정인 강인숑 체름밥디야 능쿠르 고르와이나 니퍼르테 니츠레 데밍 조바탕 Titang namba kente, alankura ngajik wartakla nyamjuk shiti, tsebduk shetuk chopi senkum chadig ngamuni yoki. Rse, ngajik alankurla nyamjigdi wartakan dangin jokpa. Alankur chibiyuji ni wartak jokpa chung chung mishung. Titar masina, jigni tongyilang kubatang, anini alankur chiwan jutapi chenchil yotsila ni alankur chungwan jutama mahi. Dimitsil, Alankur chibi, chelib chimbu nyongten jigpi, alankur chungbi wdenjigla nochang sabayin. Arnga, lamju watang alankur mambi korrigla nyamjuk shepa. Cherimbabdi lamju bi chardig zongyo batang shchigdirgla shunkenji charla chungyohtib. Kozi mga tongyilitang nabi nyayil sugla cepkig tegul. Shkabrila darung lorda jibasgu shungni alankur ji kaluwa jesha shtomil dayang tongsil. Anitsilin dendala chena, kaluwi alankur jim jitsilip jitil tatangti, zosin yopirgu ni, udenjig nisindig bali, rngamjig shamishung. Jig, anitsilip jim mahibi chilinchi nangtar geni mandruba. Geti, nipirtev chenchilar geni dugi bayinti, nyankur ji nyemda shangvatang, lamngig nitsila shtabshi sewushiti, satungtang, chirka, chuansib sugji nangtar humbara hongguk shaki. Chenchilar geni dhuti, chengi jin yerduk la nyamjuk shepa tang, geti, chikorwi gnitsil yo na, nyepirte kurni dhugi.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ᱥᱮᱱᱮᱱ ᱜᱮᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟ ᱫᱤᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱤᱨᱛᱨᱮᱢ ᱥᱚᱨᱜᱱ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱢ ᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱣᱚᱨᱠ ᱞᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱞᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨ ᱪᱚᱢ ᱨᱤᱠ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱴᱷᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱭᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱡᱟ ᱛᱷᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
0: ᱡᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱚᱝᱥᱢ ᱞᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱯᱟᱭᱟ ᱡᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱨᱮ ᱥᱤᱵ
1: ᱨᱮᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱤᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟᱨᱱᱩ ᱜᱩᱛᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟᱪᱤ ᱡᱤᱢᱵᱨᱟ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤᱱ ᱫᱮᱢ ᱡᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱥᱚᱠᱚ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩᱞ ᱦᱤᱞ ᱛᱷᱟᱣᱟᱵ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝᱨᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱮᱱ ᱨᱤᱜᱡᱚᱠ ᱪᱟᱯᱨᱛᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱨᱚᱝᱡᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠ ᱧᱮᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱭᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤᱢ ᱪᱷᱟᱞᱥ ᱱᱩᱜ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱᱡᱟ ᱧᱤᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱠᱚᱨᱡᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱚᱴᱩᱱ ᱧᱩᱝ ᱧᱩᱝ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱪᱚᱨᱚᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩᱜ ᱧᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱮᱱ ᱨᱤᱜᱡᱚᱠ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱪᱟᱛᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱢᱥᱭᱟ ᱠᱚᱱᱩᱨᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱪᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱞ ᱵᱟᱝ ᱚᱢᱟᱡ ᱜᱮᱱ ᱵᱤᱝ ᱤᱣᱟ ᱢᱮᱠ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝᱟ ᱡᱤᱠ ᱡᱟᱛᱷᱚᱠ ᱟᱨᱡᱤᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱴᱟᱹᱰᱩᱜᱩᱱᱫᱤ ᱤᱞ ᱪᱷᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱚ ᱛᱮᱢᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱜᱟᱨᱢᱵᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱩᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱡᱩ ᱦᱟᱨᱟᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱜᱚ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱛᱩᱱᱟ ᱨᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱮᱞ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱠ ᱜᱚᱨᱢᱩᱭᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱨᱠᱨᱚ ᱭᱚᱞᱱᱤ ᱫᱚᱱᱩᱜ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚᱯᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚᱝᱚᱡ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱡᱤᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱛᱱ ᱫᱤᱨᱜᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩ ᱯᱤᱞᱤᱭᱟᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩ ᱯᱟ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱥᱚ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱚᱠ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱠᱟᱝᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤ ᱫᱚᱜᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜᱤ ᱜᱩᱜ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟᱞᱟᱠ ᱦᱮᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝᱨᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱨᱪᱩᱵᱮ ᱜᱩᱜ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱤᱪᱩᱨᱟᱯ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱪᱮᱭᱮᱱ ᱭᱟ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱥᱚ ᱪᱚᱫᱮ ᱢᱩᱭᱱᱟ
2: ᱭᱟᱱ ᱫᱩᱱᱡᱢ ᱵᱟ ᱪᱩᱫᱮ ᱢᱚ
1: ᱨᱮ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱝ ᱨᱚᱱᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱨᱮ ᱠᱟ ᱪᱚᱡᱮ ᱱᱟᱪᱩᱜ

Yan Редугнамба тернгена занкурх сарвазган гоц амнуг нин тангпу инумцэг ловкуф сарвазган гоц амнуг варкбызга ян киок тейтана гчу хорин жиркели цингэр кылым дэвжили далини тарталы цинди санжин нжин би нямкна батын тини амгсыл та жачи гиргин тан ловтуг тамчилла занкурх сарватын ловкуф сарван дэг жавал ирим тамчинды дормэнжа а Yongzhib yongbi zhahi rmondin xin de yin. Tani deringi le cindi nang govzhig xiyo nung nangdun de namba chun camjur rizhag dizig yil. Deringi dizu lxjig ringi lhurin jirgi ka tahtung le cindi nang govzhig xiyo nung zhig canchun gani yu camba dangbu yin na lhubzun kujie xialang ra camba gani wab lorgin rambi danga yin. Deringi lhubzun kujie xialang ka camba di nang da nyengun armalu kildan yib di nung armalu kik thomzhung thomi Тэгэрцэм рэндэр шкавар ngawanda бэсэн бай нумцэг шкав ngawagam jigimjin da yin chuxsarlam sosub jeli jigsin bari chinam bagara khisul injiri tina deringle chindi nga ta kab ngawagan rendr de singkhung drastic thoma gamangz yok dinangni kirgif sharga thoni jimji yoqalangni thoma yin mangpoz yok tege thumr atan rendr de sigdali jimji thomkin jil hopdog yungla timre sinegin Tīn chūni yāng rāndirin dī xīngkhīn tāng, tāni tār ngā yāñchī zūyōng kārga xīgjūgu bōpā rā rīwā, tāni jīg gōrkab rā jirgizika māntaṅ vī thōmā rā māngbōzgī yō jirī. Nāmbā sū yāng dā tāng dārta vī rāndirin dā thāmchīgu māng wā gā lōbjūng gā lāmkhān dī chōg sīmkhīg zī rā jāftin zī ngā ngā rā zī gā lōgīni bāpā rā shālā yī chūgā. Ревазгы ян шорапшану тагин. Тагыт эрэнгэлэцэн дэй нэнгаа та ркав нгаваа гэн рэндэр дэй нэнгаа сэнхэнгэ кэргэ пэсунгэ джамжи тувунугэ лобжуг рэнгазгэр кэлэм дэй дэнси дэ ли кунаан багэ рангшцума рангчэр ийчэ нүмэ цэлгэ татэнгэ нжанрэм дэй чуула сэнхэнгэ лобжуг тамсэгэ кэргэ нзэфтэн гэргэн нааби чуэнэ ян нзэфтэн гэргэн нэргэн лала жара гэн хэу намка Kuunan baanyi deringilei cin tahtung kankar kalam dee dan sii da lini Fshirga tahtamra loon da tagaf shangin da bennuga karga jamjira niwaaga Tani injina lopchuk nambaan sonu shechi naangdaga karga shikcita Shikyu yirumga choga karga peji Dazu jilun zgiil